Прекрасила, не хотела, твое сердце околело. Не хотела, не хотела, по ошибке залетела. Все